весла клепета. Зазвони уж рано, мичься в сиге цепета. Стоп, шут, уж топишь ради нищ, не шлевишь.